Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача – вести слежку. Ваша задача – вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее –

0: Реклама.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении.

конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 7 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Материнский капитал в России уже получили 15 миллионов семей с начала действия программы. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, 3 миллиона из них получили поддержку на первого ребенка. В следующем году максимальный размер маткапитала в стране может впервые превысить 1 миллион рублей. Эксперты отмечают, достижение психологической отметки в миллион рублей будет иметь важное символическое значение. Это продемонстрирует последовательное наращивание мер господдержки для семей с детьми с учетом инфляционных процессов, происходящих в экономике. В России расширили перечень профессий для альтернативной службы. Теперь в списке 363 позиции. Указано в приказе Минтруда, который вступил в силу накануне. Ранее в реестре находилась 271 профессия. Новыми стали травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, водолаз, газосварщик, костюмер, настройщик пианино и роялей, токарь, электрик,

зоолог, синоптик и другие. В документе также перечислены организации, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы. Рособорнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ. По новым правилам организаторы и охранники не должны прикасаться к ученикам и их вещам. Если металлоискатель сработает, участнику экзамена предложат добровольно сдать предмет, вызывающий сигнал. В случае отказа к сдаче не допустят. Запрет на досмотр поддержали в Минпросвещении. Ведомство считает, что такой подход демонстрирует уважение к школьникам и позволяет повысить их ответственность перед итоговой аттестацией. В этом году она стартует 1 июня. На единый госэкзамен зарегистрировались 750 тысяч человек. Россиянам предстоит еще одна четырехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня Победы. Длинные выходные связаны с тем, что в этом году 9 мая приходится на субботу, и в соответствии с трудовым законодательством выходной перенесен на ближайший рабочий день – понедельник. Рабочая неделя с 27 по 30 апреля была сокращенной в связи с празднованием Дня весны и труда, который в текущем году выпал на пятницу. Юристы отмечают, что праздники не должны влиять на доходы сотрудников, основную часть зарплаты которых составляет оклад. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро!

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача – вести слежку. Ваша задача – вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Сегодня понедельник, 4 мая. Знаки огня. Сегодня может возникнуть ситуация, когда придется быстро сменить приоритеты. Овны, львы и стрельцы. Ваша скорость реакции сыграет ключевую роль. Знаки Земли. Появится шанс исправить давнюю ошибку, которая портила всю картину. Тельцы, девы и козероги. Сделайте это сейчас. Станет заметно легче. Знаки воздуха. Вы получите приглашение, которое связано с вашим давним интересом или увлечением. Близнецы, весы и

0: Водолея. Это может стать приятным окончанием тяжелого дня. Знаки воды. День потребует больше внимания к рутинным обязанностям, которые лучше не откладывать. Раки, скорпионы и рыбы. Разберитесь с ними сейчас, чтобы не пожалеть потом. Всем прекрасного понедельника.
1: Утро на семи холмах.

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Аптеки на колесах появятся в России. Президент Владимир Путин подписал закон о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Он стартует 1 сентября и продлится 3 года. Регионы в рамках проекта смогут закупать автомобили и запускать собственные маршруты. Это особенно важно для жителей небольших сел и деревень, где нет аптек, и для покупки медикаментов приходится ехать десятки километров. В эксперименте не участвуют Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Кроме того, в аптеках на колесах можно будет продавать не все лекарства. Среди исключений – психотропные и сильнодействующие препараты, средства с высоким содержанием спирта и медикаменты, которые требуют особых условий хранения. Отменить ЕГЭ в России невозможно из-за отсутствия альтернативы, об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он подчеркнул, что любые призывы к отмене должны подкрепляться конкретными предложениями, но при этом каждый критик ЕГЭ, по сути, требует вернуться к старой системе. В таком случае каждый вуз начнет устанавливать собственные вступительные требования, что лишит выпускников из отдаленных регионов возможности поступать в университеты без переезда. Музаев признал, что действующая модель не идеальна, однако, по его словам, она постоянно совершенствуется и лучше всего отвечает запросу общества на справедливость и честность. Роспотребнадзор призвал соблюдать правила безопасности на майские праздники. Ведомство рекомендует отказаться от скоро портящихся продуктов на пикнике, перевозить еду в сумках-холодильниках, выбирать для шашлыка нежирное мясо. В качестве гарнира лучше использовать свежие овощи и зелень. При отдыхе на природе для защиты от клещей служба советует выбирать светлую одежду. Так легче заметить насекомых. А также заправлять брюки в носки или в обувь, а рубашку в брюки. Проводить каждые 15-20 минут самоосмотры и использовать специальные средства. Напомнили в Роспотребнадзоре и о соблюдении питьевого режима. Стоит употреблять 1,5 литра чистой воды в день. Также советуют проводить время активно. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Я желаю вам доброго утра и хорошего дня.
0: Радио 7.

На связи агент Радио 7. Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Рост объекта примерно 172 сантиметра. Однако в 70-х он искусственно увеличивал его на 15-20 сантиметров за счет обуви на огромной платформе. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
6: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
5: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 8 часов утра. Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. В Республике Алтай смогут создать и горную зону. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Сейчас в России 5 игорных зон, 4 уже созданы в Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а еще одна строится в Крыму. Подписанный президентом документ увеличивает число до 6 и разрешает создание игорной зоны в Республике Алтай. Соответствующие изменения вносятся в закон о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Документ размещен на портале правовых актов. Благодаря новой игорной зоне появится около 1000 новых рабочих мест. Кластер сможет приносить в бюджет не менее 300 миллионов рублей.

Россиян предупредили о наказании за осквернение Георгиевской ленты. Максимальный срок заключения составляет 3 года, а при наличии отягчающих обстоятельств он может быть увеличен до 5 лет. Предусмотрены штрафы до 3 миллиона рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные или принудительные работы. Ранее юристы рассказали, как нельзя носить георгиевскую ленточку. Размещение георгиевской ленты на собачьих ошейниках или ручках автомобилей может повлечь ответственность, поскольку это противоречит статусу символа воинской славы. Все государственные вузы России перешли на электронные студенческие билеты. Теперь каждый университет обязан передавать сведения в государственную информсистему. На едином портале госуслуг уже сформировано почти 5 миллионов цифровых студенческих билетов, сообщил замминистра науки и высшего образования Андрей Амельчук. Впрочем, формирование электронных билетов не означает полного отказа от классических. Студенты по-прежнему могут попросить вуз выдать ему бумажный документ. Однако в Миноборнауке считают, что вскоре они уйдут в прошлое. Санкт-Петербург.

Ленинградке в городе на Неве в среднем берут 5 500 рублей. Аналогичные цены в Кисловодске и Ярославле. В Москве арендные ставки для туристов оказались немного выше – 5 800 рублей. Среди городов с самым дорогим арендным жильем в Майске названы Казань – 7 600 и Нижний Новгород – 6 800 рублей. Как отмечают аналитики, средняя стоимость аренды в праздничные выходные за год выросла на 7% и достигла 5 400 рублей за сутки. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем доброе утро!

0: Передаю улику для досье.
1: Главная страсть объекта – сценические костюмы. В его арсенале были наряды цыпленка, Моцарта и статуи свободы. Но больше всего запомнился костюм, имитирующий форму бейсболиста команды «Лос-Анджелес Доджерс». В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
1: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Аптеки на колесах появятся в России. Президент Владимир Путин подписал закон о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Он стартует 1 сентября.

0: клиентов приходится ехать десятки километров. В эксперименте не участвуют Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Кроме того, в аптеках на колесах можно будет продавать не все лекарства. Среди исключений – психотропные и сильнодействующие препараты, средства с высоким содержанием спирта и медикаменты, которые требуют особых условий хранения. Отменить ЕГЭ в России невозможно из-за отсутствия альтернативы, об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он подчеркнул, что любые призывы к отмене должны подкрепляться конкретными предложениями, но при этом каждый критик ЕГЭ, по сути, требует вернуться к старой системе. В таком случае каждый вуз начнет устанавливать собственные вступительные требования, что лишит выпускников из отдаленных регионов возможности поступать в университеты без переезда. Музаев признал, что действующая модель не идеальна, однако, по его словам, она постоянно совершенствуется и лучше всего отвечает запросу общества на справедливость и честность. Роспотребнадзор призвал соблюдать правила безопасности на майские праздники. Ведомство рекомендует отказаться от скоро портящихся продуктов на пикнике, перевозить еду в сумках-холодильниках, выбирать для шашлыка нежирное мясо. В качестве гарнира лучше использовать свежие овощи и зелень. При отдыхе на природе для защиты от клещей служба советует выбирать светлую одежду. Так легче заметить насекомых. А также заправлять брюки в носки или в обувь, а рубашку в брюки. Проводить каждые 15-20 минут самоосмотры и использовать специальные средства. Напомнили в Роспотребнадзоре и о соблюдении питьевого режима. Стоит употреблять 1,5 литра чистой воды в день. Также советуют проводить время активно. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Я желаю вам доброго утра и хорошего дня.
1: Радио 7.

0: Красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

объединения. В организации поблагодарили Эмираты за вклад в развитие энергетического сотрудничества и выразили готовность продолжать взаимодействие с оставшимися странами-участниками. У ОПЕК межправительственная структура со штаб-квартирой в Кувейте, координирующая политику в нефтяной сфере. Теперь в ее составе останутся 10 государств, включая Саудовскую Аравию, Катар, Египет и Ирак. Ранее Арабские Эмираты также вышли из формата ОПЕК+. По данным СМИ, на решение страны могли повлиять ограничения экспорта, связанные с ситуацией в Ормузском проливе. В аэропорту Шереметьево сообщили об усилении контроля прибывающих из-за рубежа. В пресс-службе авиагавани пояснили, это привело к увеличению времени прохождения всех необходимых процедур после прилета. При этом в аэропорту уточняют, работа идет штатно, а скопление

0: Новости с Дианой Макеевой.
1: Доброе утро. Аптеки на колесах появятся в России. Президент Владимир Путин подписал закон о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Он стартует 1 сентября и продлится 3 года. Регионы в рамках проекта смогут закупать автомобили и запускать собственные маршруты. Это особенно важно для жителей небольших сел и деревень, где нет аптек и для покупки медикаментов приходится ехать десятки километров. В эксперименте не участвуют Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Кроме того, в аптеках на колесах можно будет продавать не все лекарства. Среди исключений – психотропные и сильнодействующие препараты, средства с высоким содержанием спирта и медикаменты, которые требуют особых условий хранения. Отменить ЕГЭ в России невозможно из-за отсутствия альтернативы, об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он подчеркнул, что любые призывы к отмене должны подкрепляться конкретными предложениями, но при этом каждый критик ЕГЭ, по сути, требует вернуться к старой системе. В таком случае каждый вуз начнет устанавливать собственные вступительные требования, что лишит выпускников из отдаленных регионов возможности поступать в университеты без переезда. Музаев признал, что действующая модель не идеальна, однако, по его словам, она постоянно совершенствуется и лучше всего отвечает запросу общества на справедливость и честность. Роспотребнадзор призвал соблюдать правила безопасности на майские праздники. Ведомство рекомендует отказаться от скоро портящихся продуктов на пикнике, перевозить еду в сумках-холодильниках, выбирать для шашлыка нежирное мясо. В качестве гарнира лучше использовать свежие овощи и зелень. При отдыхе на природе для защиты от клещей служба советует выбирать светлую одежду. Так легче заметить насекомых. А также заправлять брюки в носки или в обувь, а рубашку в брюки. Проводить каждые 15-20 минут самоосмотры и использовать специальные средства. Напомнили в Роспотребнадзоре и о соблюдении питьевого режима. Стоит употреблять 1,5 литра чистой воды в день. Также советуют проводить время активно. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Я желаю вам доброго утра и хорошего дня.
0: Радио 7.

0: «Хорошие манеры» с Татьяной Барановой, вашим личным консультантом по современному этикету на Радио 7.
1: Здравствуйте. Если вас пригласили на праздник, обратите внимание на свой внешний вид. Соответствует ли выбранный образ тематике мероприятия и заявленному дресс-коду? Если проводится вечеринка в стиле «все гости в красном», не стоит игнорировать эту норму и приходить на праздник в синем. Просто потому, что красный вам не очень идет. Это неуважительно по отношению к хозяевам мероприятия. Нужно сказать, что организаторам лучше отдельно прописать в приглашениях, какого стиля они рекомендуют придерживаться гостям. Ну, хотя бы в общих чертах. Это сильно облегчит муки выбора образа для приглашенных и поможет правильно подобрать им одежду, если, например, одна из составляющих праздника – бег в мешках или длительная экскурсия на морозе. Для большого торжества типа свадьбы не стоит предлагать слишком фантазийные дресс-коды а-ля «одежда цвета розового щербета» или «пестиков неспелой кукурузы». Велик шанс, что гости просто не поймут, о чем речь. В лучшем случае они будут звонить с уточнениями, а в худшем – просто не придут, потому что подбор одежды покажется им слишком обременительным. Есть еще вариант. Гости проигнорируют сложные дресс-коды и придут в том, в чем посчитают нужным. Но разве на это рассчитывает организатор, задумывая тематическую вечеринку? Чтобы всем было комфортно, радостно и весело на празднике, стоит внимательно подходить ко многим моментам, в том числе и к указаниям дресс-кода и выбору образа. Это и есть хорошие манеры.
0: Радио 7.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Сегодня понедельник, 4 мая. Знаки огня. Сегодня может возникнуть ситуация, когда придется быстро сменить приоритеты. Овны, львы и стрельцы. Ваша скорость реакции сыграет ключевую роль. Знаки Земли. Появится шанс исправить давнюю ошибку, которая портила всю картину. Тельцы, девы и козероги. Сделайте это сейчас. Станет заметно легче. Знаки воздуха. Вы получите приглашение, которое связано с вашим давним интересом или увлечением. Близнецы, весы и водолеи. Это может стать приятным окончанием тяжелого дня. Знаки воды. День потребует больше внимания к рутинным обязанностям, которые лучше не откладывать. Раки, скорпионы и рыбы. Разберитесь с ними сейчас, чтобы не пожалеть потом. Всем прекрасного понедельника.
0: Утро на семи холмах.

0: Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

обычные аксессуары. Сами школьники при этом могут этого даже не понимать. Речь идет о так называемых микронаушниках. Мошенники начали обманывать ветеранов. В преддверии Дня Победы злоумышленники выпрашивают у них реквизиты карт, представляясь сотрудниками соцфонда или Минтруда. Они сообщают, что для получения выплаты к 9 мая нужно подтвердить личность. Для этого достаточно назвать пришедший в СМС-код или продиктовать данные карты. Помимо ложных выплат, аферисты используют и другую схему – вручение памятной медали

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Фирменную улыбку нашего объекта невозможно забыть. Все благодаря знаменитой щербинке между передними верхними зубами, которую он никогда не пытался исправить. В течение дня соберите все улики. Вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».

0: Радио 7. Синематека.
1: Доброе утро. С вами Марат Бекметов. Сегодня понедельник, 4 мая, и сегодня поговорим о новостях кино. В сети появились свежие кадры психологического триллера «Истина». Это адаптация бестселлера «Колин Гувер. Тайный дневник. Верите». Сыграли в экранизации Энн Хэтуэй и Дакота Джонсон. По сюжету начинающую писательницу Лоуэн нанимают закончить книгу за автора, который находится в коме. Однако в доме Лоуэн обнаруживает пугающую рукопись, которая меняет все. Мировая премьера запланирована на октябрь следующего года. Комедийный детектив «Следствие ведут овечки» неожиданно понравился критикам. Его рейтинг на Rotten Tomatoes составил внушительные 93%. Первым зрителям приглянулось, что, несмотря на абсурдность, фильм подводит к мысли о неизбежности и необходимости скорби. Среди минусов отмечают некоторую затянутость и местами шаблонный юмор. А для пятого Джона Уика наконец-то подобрали подходящую идею. Над фильмом только начали работать, поэтому о подробностях сюжета и дате выхода говорить пока рано. Студия, однако, подтвердила, что сначала выйдет спин-офф под названием «Каин», затем анимационный приквел и только после этого пятая часть франшизы.
0: «Синематека» на Радио 7.

Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача – вести слежку. Ваша задача – вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики.

этих услуг уже сформировано почти 5 миллионов цифровых студенческих билетов, сообщил замминистра науки и высшего образования Андрей Мельчук. Впрочем, формирование электронных билетов не означает полного отказа от классических. Студенты по-прежнему могут попросить ВУЗ выдать ему бумажный документ. Однако Миноборнауки считает, что вскоре они уйдут в прошлое. В Москве в 90-й раз проведут эстафету по всей окружности Садового кольца. Забег состоится 16 мая, начало в 8 утра. В программе дистанция на 15 километров в индивидуальном зачете и командная эстафета. Бегуны стартуют от здания РИА Новости на Зубовском бульваре и финишируют возле парка Горького на Крымском валу. На протяжении дистанции предусмотрены несколько пунктов освежения. Поучаствовать смогут все желающие старше 18 лет. Легендарная эстафета имеет более чем вековую историю. Впервые ее провели в мае 1922-го. На протяжении десятков лет эстафета оставалась одной из главных спортивных традиций столицы. Роспотребнадзор призвал соблюдать правила безопасности на майские праздники. Ведомство рекомендует отказаться от скоропортящихся продуктов на пикнике, перевозить еду необходимо в сумках-холодильниках, выбирать для шашлыка нежирное мясо. В качестве гарнира лучше использовать свежие овощи и зелень. На природе для защиты от клещей служба советует выбирать светлую одежду. Так легче заметить насекомых, а также заправлять брюки в носки или в обувь, а рубашку в брюки. Проводить каждые 15-20 минут самоосмотр и использовать специальные средства. Напомнили в Роспотребнадзоре и о соблюдении питьевого режима. Стоит употреблять 1,5 литра чистой воды в день. Также советуют проводить время активно. Это были новости на

Радио Хаб. Новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. В начале карьеры сегодняшняя персона маскировалась под скромного пианиста в строгих костюмах. Но этот камуфляж быстро надоел объекту. В течение дня соберите все улики. Вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: подробности на сайте radio7.ru. Конец связи. Реклама.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Друмель.

0: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача – вести слежку. Ваша задача – вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 14 часов.
1: Далее на Радио 7.
0: Семь песен непрерывно.

На связи агент Радио 7. Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Коллекция очков нашего объекта насчитывает 1000 экземпляров. У персоны есть оправы в форме звезд, сердец, с мигающими лампочками и стеклами всех цветов радуги. Говорят, объект ни разу не появлялся на публике в одной и той же паре. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: фасоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
4: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
8: Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались

0: прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 15 часов.
1: Далее на радио 7.
0: 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.

0: Внимание! Говорит агент «Радио 7». У нас чрезвычайная ситуация. Каждый день в нашем эфире появляется тайная персона. Мировая звезда, которая пытается остаться незамеченной. Моя задача — вести слежку. Ваша задача — вычислить объект. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, соберите улики. В 5 вечера сообщите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Новая тайная персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: свои финансовые возможности и риски.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция

Ну да, шпионские страсти творятся в эфире Радио 7. Началась наша новая игра «Тайная персона». Собственно, мировые звезды, чьи имена, я уверен, известны каждому, пытаются скрыться от ваших острых взоров, дедукции, чуткого слуха. Но я в вас верю. Уверен, что тайная персона этого дня уже вами рассекречена. Ну, в конце концов, не зря же мы на протяжении всего дня 7 особых примет вам передавали. Связное радио 7 для кого старался? Так что уверен, все фрагменты досье вами получены. И прямо сейчас вы готовы сказать, что же за тайная персона сегодня принесет вам подарок. А подарок, между прочим, потрясающий. Потому что, во-первых, набор детективных книг от издательства «Эксмо» достанутся победителю. Ну и, конечно же, фирменная экипировка секретного агента «Радио 7», то есть наш брендированный свитшот. Вот у меня уже, честно скажу, два имеются. Хожу с огромным удовольствием, так что давайте, присоединяйтесь, вливайтесь в нашу компанию. Ну а достанется подарок тому, кто прямо сейчас вот отправит имя тайной персоны через конверт на сайте radio7.ru. И если окажетесь седьмым, вам с огромным удовольствием этот подарок и вручу. Собственно, 17 часов 12 минут и 47 секунд. Именно с этого момента ваше сообщение и отсчитываю. Удачи!

Ну что ж, все ответы получены, и даже седьмой правильный имеется. И с удовольствием объявлю, что все подарки достаются вообще-то бухгалтеру, а так счастливому человеку, имя которого Ольга. Ольга, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, Ольга, а вот скажите, пожалуйста, да, вы же прекраснейшим образом угадали нашу секретную персону, и, судя по всему, это было не самое простое занятие, потому что я смотрю сейчас ответы, Александр Овечкин в них фигурировал, Мадонна и кого только не было. Но скажите, пожалуйста, кто же скрывался сегодня под маской инкогнито? Ольга! Да, видите, вот шпионские страсти, они настолько сложные, что просто мама дорогая. Но на самом деле Ольга действительно правильно угадала сэра Элтона Джона, которого мы вам сегодня и предложили. Множество подсказок было, как по мне, некоторые, ну, просто очевидны. Те же самые очки

0: Книжная полка на Радио 7.
1: А вот, между прочим, вы знали, что сегодня отмечается Всемирный день щедрости? Да, так что, пожалуйста, не скупитесь на подарки, как минимум сегодня. Ну, а лучший подарок – это что? Правильно, книга. И вот сегодня позвольте рассказать вам о новинках нон-фикшн-литературы, которые, уверен, удовлетворят любой читательский вкус. Итак, Тоби Уолш. «Искусственный интеллект. Краткая история будущего». Увлекательная экскурсия по истории искусственного интеллекта, а не книга. Вот прям от первых программ до нейросетей, которые пишут сонеты в стиле Шекспира. Автор показывает, как 6 простых идей эволюционировали в технологии, которые управляют беспилотными автомобилями и даже диагностируют болезни.

двух словах, то ведьма по имени Соль мечтает победить на конкурсе «Волшебные голоса». Причем с помощью любимой метлы. Без нее она не умеет колдовать. Ну, а гласить просто так, без ворожбы, этой ведьме, конечно же, не с руки. Но метлу похищают прямо во время выступления. И чтобы ее вернуть, Соль отправляется в путь, во время которого ей предстоит подружиться с внутренним критиком и освободиться от груза прошлого. И напоследок, Дмитрий Ойнос, «Распутывая тайны усадеб. Археология неочевидного». Дело номер 1824. Это вторая книга в уникальной серии «Дедуктивная усадьба

0: скрытых аспектов историко-культурного наследия. Уверен, прочитав эту книжку, вы узнаете, как же растения смогут рассказать о характере владельцев, а остатки фундамента поведать события прошлых лет. Ну и, пожалуй, все на сегодня о литературе. Далее только лучшая музыка на все времена. Добрый вечер.
1: Книжная полка на радио 7.

0: Ну что ж, если часы нас коварнейшим образом не обманывают, то получается, что понедельник мы с вами уже почти победили. Да, вон в столице 17:48 уже. А значит, можно начинать активно прощаться с первым рабочим днем. Так что давайте потихонечку уже собирать вещички, выключать все эти ваши компьютеры, ну или что там у кого имеется, и на свободу с чистой совестью. И на ход ноги мы изволим слушать «What is Love», которую под занавес часа исполнит Hathaway, на прямо сейчас. Роксет на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Головокружение или вертиго не

0: 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция радио

0: Сказали, что причиной такого решения стало наличие, цитирую, лесоантенн на крышах дипзданий. Имена высланных россиян не назывались. Ранее сообщалось, что Вена заморозила большинство контактов с Москвой, а двусторонние отношения стран проходят непростой этап. Билайн предупредил москвичей об ограничениях мобильного интернета, о перебое в его работе и при отправке СМС, возможное с 5 по 9 мая, пишет РБК. Сотовый оператор рекомендовал абонентам использовать Wi-Fi для доступа в интернет, а также активировать функцию VoLTE на смартфонах для совершения голосовых звонков. Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что 5, 7 и 9 мая по соображениям безопасности в Москве может быть отключен мобильный интернет. Предупреждение от других операторов Т2 Мобайл, МТС и Мегафон пока не поступало. В прошлом году в преддверии празднования Дня Победы Кремль также предупреждал об ограничениях в работе связи. Сотрудники АвтоВАЗа с понедельника ушли в единый корпоративный отпуск. Об этом сообщил глава представителя организации Сергей Зайцев. Отпуск продлится до среды 13 мая включительно. При этом 14 и 15 мая персонал, который не задействован в модернизации оборудования, ремонте, также в новых проектах, будет отправлен в простой с полным сохранением заработной платы. Как отмечается, в этот период будут модернизированы производственные линии для выпуска новой модели «Лада Азимут», проведены пусконаладочные работы новых обрабатывающих центров в двигательном производстве и прочее. Спрос на кроссворды и судоку в России вырос почти на 30% из-за проблем с интернетом. По данным телеграм-канала Мэш, россияне стали активнее покупать журналы с головоломками, чтобы легче пережить цифровой детокс. При этом среди популярных товаров остаются раскраски и настольные игры, выяснили социологи. На этом у меня пока все. Доброго вечера и отличного настроения.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Ну все, друзья мои, 18.03 в столице, понедельник наконец-то низвергнут, во всяком случае с его рабочей частью, большинство из нас уже благополучно разобрались, и теперь, наверное, можно позволить себе наслаждаться вечером, не отвлекаясь на какую-то там, простите меня, работу, да. А вот на игру «Третий лишний», мне кажется, отвлечься совсем не грех, тем более, что не просто забавы ради играть изволим, а на чертовски полезный подарок. Что на кону сегодня? Сегодня чуть позднее обязательно расскажу. Ну и держим в уме виртуальную экскурсию от Филиппа Смирнова, который во второй половине часа проведет нас московскими околотками. А пока же всем привет и легкого вечера в компании «Радио 7».

Джек Саворетти на радио 7. Candlelight, или же свет свечей. По-нашему так эта вещица называется. Ну и, знаете, вот смею утверждать, что грядущая игра «Третий лишний», она, как говорится, действительно стоит свеч. Ну, во-первых, вы ничем не рискуете. Даже канделябр мы сами зажжем. Ну, а в случае победы получите безмерно полезный и чертовски стильный фирменный термостакан от «Радио 7». Да. Так что, если желаете это чудо чудесное заполучить, то прямо сейчас отправляйте заявку на участие в игре. Таковой считается любое сообщение, которое вы пришлете через конверт на сайте radio7.ru. И, пожалуйста, постарайтесь подгадать таким образом, чтобы ваше сообщение оказалось 7-м. В этом случае вы в игре. Ну и, конечно же, подарок победителю мы доставим в любую точку России. Так что дерзайте, и пусть все у вас получится. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня у нас Волгодонск на проводе. Привет всем, кто в этом городе слушает Радио 7 на FM 107.1. И знаете, вот играть сегодня мы будем с человеком, без которого, наверное, мы с вами друг друга и не слышали бы вовсе. Да, сегодня с нами играет Светлана, которая работает радиомонтажником. Да, Светлана собирает антенны, ретрансляторы, ну и прочие чудеса техники, которые помогают нам всем быть вместе. Светлана, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Спасибо вам за то, что даете возможность Радио 7 вещать по всей стране. Ну и надеюсь, что получится вас отблагодарить подарком. Вы же хотите получить фирменный термостакан, правда?
2: Ну, конечно.
1: А вот тогда будьте любезны.
2: Очень
1: вот,
2: хочется.
1: Тогда мне очень хочется услышать от вас правильный ответ. Смотрите, сегодня день птиц на календаре. И угадайте, какая же тема у нашей игры сегодня? М-м? Как вы думаете?
2: Ну, видимо, породы птиц.
1: Видимо, да. Они самые. Скажите, пожалуйста, какой из трех слов не является названием птицы? Потатуй.

0: Киль-Ярд открыл ресторан и гостиницу собственного имени – Транкиль-Ярд, но иногда его называли Яр. Ресторан был открыт в арендованном, только что перестроенном доме. В начале 19 века сторона владения, выходящая на Кузнецкий мост, была разделена на три части и продана разным владельцам, одним из которых являлся купец Шарп. С 1812 года по конец 1830-х годов домом владел сенатский канцелярист Шаван, который в 1823 году перестроил каменное двухэтажное здание, сохранив угловую скругленную часть. Ресторан Ярда неоднократно посещал Александр Сергеевич Пушкин, а 27 января 1831 года он вместе с Боротынским, Вяземским и Языковым был здесь на поминках скончавшегося поэта Дельвига. В 1836 году ресторан с Кузнецкого моста съехал. Сразу в два места. В 1836 он открылся в одноэтажном здании у Петровского парка, сегодня это район станции метро «Динамо», и как постоянный резидент заехал на Божедомку. Это на углу Суворовской площади и Селезневской улицы. Там он пережил второе свое рождение. Принадлежал он в это время человеку, который был прозван «Апельсином». Московский купец Федор Аксенов был очень корпулентным и брился на лыс. Его череп напоминал апельсиновую корку. Когда сад «Эрмитаж» на Божедомке, его старинная версия, прекратил свое существование, а бывший буфетчик Яков Щукин стал строить новый «Эрмитаж» на каретном ряду, ресторан «Яр» окончательно перебрался в пространство близ московского ипподрома, в Петровский парк. Было построено специальное здание на углу улицы Старая Башиловка и Петербургского шоссе. Сегодня это Ленинградский проспект и улица Марины Росковой. Еще раз поменяв владельца, а им стал бывший официант Яра, выходец из крестьян Ярославской губернии Алексей Судаков, ресторан стал самым известным московским увеселительным и кулинарным заведением. В 1910 году по поручению Судакова архитектор Адольф Эрихсон выстроил новое здание в стиле модерн с большими граненными куполами, арочными окнами и монументальными металлическими светильниками по фасаду. Его можно увидеть на старинных фотографиях и на открытках фабрики Эйнен. Внутри были устроены большой и малый залы, императорская ложа и кабинеты, один из которых получил название «Пушкинский». Кто тут только не бывал. Уже в советское время здание было перестроено под театр «Ромен» и гостиницу «Советская». Но дореволюционные интерьеры были интегрированы в современное здание. Зато теперь сотрудники пиар-службы ресторана «Яр» забот не знают. И Герцен, и Мамонтов, и Пушкин, и Бальмонт, и Куприн, и Чехов, и Шаляпин, и Распутин – все бывали тут. Что не мемуары знаменитого москвича, все материал для бравады и рассказы о старейшем московском заведении.
1: Прогулки со Смирновым. Только...

0: Мадонна только что на Радио 7 утверждала, мол, музыка, знаете ли, она людей сближает, объединяет, ну и всячески делает людям приятно. И, знаете, коли так, то не вижу смысла от музыки отказываться, тем более, если это лучшая музыка на все времена, правда же? Так что оставайтесь с нами, и далее будем впитывать любимые песни. Например, одну из них под занавес часа исполнит Сэш. Помните вот это «Эквадор», да? Так что послушаем. Ну а прямо сейчас Майкл Джексон на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Р в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.

0: Москве 7 вечера. А вот и Михаил Гудков появляется в студии. Михаил Юрьевич, пожалуйста, огласите новостную повестку. Здравствуйте.
1: Привет, Олег. Генерал-полковник Александр Чайко назначен главнокомандующим воздушно-космическими силами России. Как пишут ведомости, со ссылкой на собственный источник, назначение нового главкома не означает каких-либо претензий к занимавшему этот пост с октября 2023 года генералу Виктору Авзалову. Это была ожидаемая ротация. Александр Чайко родился в 1971 году. За свою военную карьеру он командовал Таманской дивизией, был заместителем начальника генштаба, командовал российской группировкой в Сирии и войсками Восточного военного округа. В 2020-м удостоен звания Героя России. ВТБ завершил юридическое присоединение Почта банка. Благодаря этому сеть банка стала крупнейшей в России. У кредитной организации теперь 4500 точек обслуживания и еще 23 тысячи в почтовых отделениях. Как заявил глава ВТБ Андрей Костин, объединение стало одним из крупнейших интеграционных проектов последних лет. По его словам, банк изменил модель предоставления финансовых услуг, сократив разницу между мегаполисами и малыми городами. Теперь клиенты могут пользоваться услугами онлайн.

Ариана Гранде и The Weeknd на Радио 7. Love me harder, или «Люби меня сильнее». Ну, конечно, если хочешь удержать. Вот он такой посыл в этой песне, да. И что тут скажешь? Конечно, каждый любит так, как умеет. И мне кажется, нельзя сказать, что при этом чья-то любовь каноничнее, лучше или правильнее. Серьезно. Главное, чтобы взгляды на амурные утехи у обоих участников процесса совпадали. Тогда, наверное, и счастье неизбежно. Ну, как минимум, гораздо более вероятно, это правда. И не надо отчаиваться, если вдруг что-то где-то в отношениях не сложилось. А то, вон, смотрю, недавнее исследование социологов гласит, что аж 11% россиян заявили о том, что в этой вашей любови откровенно разочарованы и верить в нее теперь напрочь отказываются. Ну, такое себе, если честно. В конце концов, знаете ли, у этого чувства лимита не имеется, и влюбляться мы способны бесконечное количество раз. Вот единственное, что нас ограничивает, наверное, так это время, которое мы можем провести на нашей маленькой планетке. И если верить ученым, то в среднем человек успевает ту самую всепоглощающую любовь испытать около 3 раз за жизнь. Причем именно последнее, как утверждают умы от науки, и является самой яркой, счастливой и со всех сторон настоящей. Ну, а если вдруг сейчас кто-то скажет: «О нет, я уже 3 влюблялся или влюблялась, и все пропало», то имейте, пожалуйста, в виду, настоящая любовь, она не заканчивается. Она вечна, серьезно. Значит, ваша та самая 3

От девушки по имени Одиночество. Только что Westlife пели на Радио 7, да? Именно так переводится испанское имя Soledad. Но давайте, пожалуйста, не будем забывать, что одиночество – это довольно опасное состояние, которого стоит однозначно избегать. Медики вон так и вообще приравнивают это безобразие к выкуриванию пачки сигарет ежедневно.

Дезри и Теренс Трент Даби на Радио 7 пели только что, мол, помягче нужно быть, поделикатнее. Я лично с этим полностью согласен, надеюсь, вы тоже. И знаете, в конце концов, еще старик Аристотель говорил, что человек — это животное социальное. Ну и коли все мы живем в обществе, то действительно надо как-то уважать и чужие границы, ну и свои, конечно, при этом отстаивать. А вот если вы хотите, чтобы с вами деликатно общались люди, то подавайте пример. Мне кажется, это действительно так. Вот хочешь, чтобы тот, кто в пруду тебе улыбнулся, улыбнись ему сам. Поэтому давайте, друзья, действительно...

0: будем человечными. Наверное, это самое подходящее слово. И уверен, мир обязательно ответит нам тем же. Ну, а тем временем в столице уже 19.39. И далее на Радио 7. Рэйчел, Агата Кин, она же Рэй. Затем Брайан Эдамс и Джон Скэтман под занавес часа. А прямо сейчас Марайя Кэрри на Семи холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи холмах.

0: включить более 74 тысяч зданий и около половины из них жилые дома. Завершение отопительного сезона проводится поэтапно, первые на очереди промпредприятия. Ну а в Подмосковье процесс начнется уже завтра и завершится 12 мая. После начнутся работы по модернизации систем теплоснабжения. Планируется обновить 224 котельные и 360 километров теплосетей.
1: Вечер на семи холмах.

Этим вечером ты выглядишь просто безупречно. Да, вот об этом только что Эд Ширан пел на Радио 7. Надеюсь, милые дамы, что в вашей жизни есть мужчина, который подобные конструкции вам, ну, если не ежевечерне, то хотя бы через вечер адресует. Но, вот да простят меня джентльмены, может быть, сейчас секрет кому-то открою, но, тем не менее, если эта конструкция звучит из уст мужчины вечером, то с высокой долей вероятности джентльмен может преследовать свои довольно

в вашей жизни звучат. Ну, а пока в наших ушах будет звучать музыка Радио 7, что тоже очень даже неплохо. 20:38 в столице. Всем привет и легкого вечера.

Группа Blue на радио 7. You make me wanna, или ты заставляешь меня хотеть, в переводе на русский так получается. Ну и надеюсь, друзья мои, что музыка радио 7 заставляет вас хотеть ее слушать и слушать без пауз и перерывов. Вот, собственно, далее

107 дарит вам музыку, в которой есть все. Эмоции и чувства. Радио 7. Музыка на все времена.

0: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.